рідесам. Не стойте за пришават. Я сам бил уже больше. Но слабший не ты не. Сей, чрез сайт бом гледал назай, а си бом реку, за нека е же било добро. Ма, данес се ми зди, кода си ми е подарил свят.

твои попеданци и спят по мои грали. Е шкода да узаме усе ходич за тебе, приятел, за твоя душу, бомо здей за Белин спилиш.